по всякие печали избавил меси, и на враги мои возре око мое, внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, водми ми и услыши меня во скорбях печалью моею, и смятося от глаза вражия и остужения грешнича, и яко уклонишь на меня беззаконие, и во гневе враждовал куми, сердце мое смятейся во мне, ибо есть смерти нападе на меня, страх и трепет прииди на меня, и покрыме тьма, и рек подаст мне крылья, яко голубине, и полищу, и почиюся, удалюся, бегая, и водворился в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели язык их, яко видим беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыдет, и по стенам его беззаконие, и труд посреди его, и неправда, и не оскудят стог его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы хумба, и аще бы ненавидя мя на мя велеречиво, укрыл бы вся от него, ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, и си со мной брашен дому Божий, ходихом единомышлением, да прииди же смерти на ней, да снидут в ад, живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвав, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышен глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, и якова во мной себя ку со мною, услышен Бог и смирит я свой прежний век, не избоем изменения, яку не убояшися Бога, прострею руку свою на воздаяние, сквернише завет Его, разделишись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнуша славеса их, паче еле и тасу стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, Твой Тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не сведешь я студенец исцеления, мужа и крови и льсти не преплавят дней своих, а же, Господи, уповаю на Тебя, живые в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворица. Речет Господи, ведь заступник мой сей, примежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавить от сети ловчей, от слави семятежно, плешма своим осенитя и под крылья Его надеешься, оружием обыдите истина Его, не убоишься от страха ночного острова летящего дни, от вещи во тьме приходящей, от срящей беса полуденного. Падет от страны Твоей, от тысяча тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится, а бачи очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников пудришь, яко Ты, Господи, упование мое, вышнего положилось, и прибежище Твое, не приедет к Тебе зло и рано, не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу Твою. На Аспида и Василиска наступишь, и поперешь, и льва, и змия, яко на мя упова, и избавлю, и покрыю, и яко познай имя мое, возовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученик Твой, Господи, Лукилиан, о страдании своем венец приятельно Тебе, Бога нашего, имея Бог крепость Твою, мучителей не сложи. Сокруши демонов немощные дерзости, того молитвами спаси, души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты и же от Тебя, рожь Высо, моли Богородица Дева, много поможет моление матерне к благосердию владыки, не презри грешных мольбы все чистая, яко милости в есть и спасти моги, и же и страдать о нас изволивый, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищаком зело, помози нам, Боже, спаси наш славу ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко

Еси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Звезда светлая, явился Иси, непрелестная, мира и солнце Христа возвещающий, зарями твоими страстотерчил у Килиане, и прелесть погасил Иси всю, нам же подаешь и свет, молясь я непрестану о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготропне, и же праведное, любя и грешное, милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наше в части молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякой скорби, злобы и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, дополчениями и соблюдаями и наставляями, достигнем соединения веры и в разум неприступный, и Твоей славы, я и яко благословенный сила веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувиму, славнейшую, без сравнения, серафим, без исцеления, Богослава-родшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейшим Владыком, благослови. Аминь. Боже и Господи, силы вся твари содетелю, и же за милосердие беспрекладное, милости Твои я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасла бы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавы и победивы тем начало и власть тьмы. Сам, Владыка, человека любче прими, и нас грешно благодарственное сия, и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвози страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, еже от Тебя светом наставляем и Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу Су единородным Твоим Сыном и все святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

0: Мы страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Преосвященнейшем

Твоих свергнись и бесподобно свыси проповедано Бога.

единое Тебе, Бога нашего.

Вемо, яко закон духовен есть, аз же плотянин есть, продан под грех, ежебо задеваю, не разумею, не ежебо вращусь, я творю, но еже ненавижду, то заделываю. Аще ли еже не хочу, сие творю, хвалю закон, яко добр, ныне же не к тому, а сие содеваю, но живы во мне грех. Вем бо, яко не живет во мне

Доброе творю, но еже не хочу злое, сие задеваю. Аще ли еже не хочу ас, сие творю, уже не ас сие творю, но живый во мне грех. Обретаю по закон, хотящим не творите доброе, я ко мне злое прилежит. Соуслаждаюсь по закону Божию по внутреннему человеку. Вижду же ин закон во удих моих, противовоюющ закону ума моего и пленяющ мя закон.

Благодарю Бога моего Иисус Христом, Господем нашим, тем же уба сам вас умом моим работаю закону Божию, плотью же закону греховному, ни едино уба ныне осуждение сущим о Христе

И яко же облекокомся во образ перстного, да облечемся и во образ небесного. Сие же глаголю, братья, яко плоть и кровь царства,

Святи мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови в корени страх Твоего в десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, кормляя в мире живот мой, сподобляя мя, и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьями пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприем и смешение от чистых и девственных крови паче естества родшее Тя, Духом Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвоздия, копия, смерть, умертви моя душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслами лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением Пашего Праотца восстави мя грехом пополошагося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживое восприятие и сиенесным Отца, сиденьем почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, снитием утешителя Твоего Духа сосуды честные, священные, Твоя ученики Саделовы, приятели, ищи меня, покажи того пришествия, хотя паки прийти, судите вселений правдою, благоволи мне усрести тебя на облацах, судью и создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю тебя со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И яко на страшным Твоим и нелицеприемне предстоит судилище Христе Божие, и осуждение подъемля, и слово творя содеянных мною злых, сицы днесь прежде, даже не прийти дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою, и пред страшными и святыми ангелы Твоими преклони над своей совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая, вишь в Господе смирение мое и остави все грехи мои, вишь, яко умножишься, паче млад с главы моей беззаконие мое, кое уба не содея злоки, грех не сотворив, кое зло не вообрази в душе моей, уже мои дела содея, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортанобесие, объедение, ненависть, зависть, ребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий утоскверних, прослих, непотребен, сотворих, делать лишь бы всячески дьяволе. Аминь.

честно ти выслушал эти молитвы перед святым очищением. Верную Господу исповедую, я потерю истину Христос, Сын Бога живого, ушедший от небрежной спасти в них, первый из вас, и че веры по сей самой пречистой церкви, и сей самой честной опорой, молюсь вам по себе, помилуй меня, прости меня по решению, Боже,

честниками, объединения Бога, Богу ментально порог, не во взаимном ценами Твоему, да но я разбойно беспределится, помяни на Господи во царстве Твое, да не слушай его сведения, помоги, очищение святых ритайн, Бога, новое исцеление, души и тела. Чаша Бога подходит только те, кто был на исповеди. После полуночи ничего не ел и не пил. Без исповеди причащаться в нас.

Страшно Христу тает, достойно благодарить.

0: Господня Господу благодати человека друге, всегда ныне присно и во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.
0: Бог наш, молитвая, пречистая Твоей Матери, славная, пресвятая, Богом, святая Пророка, Пресвятая, Пресвятая, Господня Иоанна, преподобный Кирилл, Отца нашего Иоанна, Иисуса, Отца нашего Иоанна, преподобный Богодан, Святой Отец наш, Сергий, Николай, Святой Отец и прочие жадные святые дословцы, святая Мученик, Святой Отец,

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня еще грешного, но общниками быть и святым Твоих сподобилось и благодарю Тебя, яко меня недостойного причастились, а причистых Твоих и небесных даров сподобилось и но Владыка человеколюбче нас ради умер, живи и воскреси, и даровал нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших, даже быть и семи мне во исцеление души же и тела, вот отгнание всякого сопротивного просвещения очью сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, в приложении божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда и не к тому себе живу, но Тебе нашему владыце и благодетелю, и так у сего жития ищу эту надежды живота вечного, пресносущный достигну покоя, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слада зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты, ибо еси истинное желание и неизреченное веселье, любящихся Христе Боже наш, и Тебя поется Тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всем, благодарю Тебя всех, я же миссии подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы тем влажи человека, любче сохрани меня под кровом Твоим, и все не к крылу Твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих в оставлении грехов и в жизнь вечную, Ты, ибо еси хлеб животный, источник святыни, податель многих, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Дабы пищу мне плоть Твою волю, огонь сей, опаляя недостойные, да не опалишь и меня, Содетелю мой, паче же пройди воды моя во все составы, во утробу сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди скосми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху Твоему, присно покрыться, соблюди же и сохрани меня от всякого, делай слово души для ногу, очисти и омыю, украси меня, удобри, вразуми и просвети меня, покажи меня Твое селение единого духа и не к тому селение греха, да яко входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу вся святые, чина начале же бесплотных, притечу Твоего мудрого апостола, к сим же Твою нескверную чистую, Матери, их же мольбы благоутробнее прими, Христе мой, Сыном Святой, соделай Твоего служителя, Ты, боися освящения и единой наших блажи души светлости, Тебе либо подобно, как и Богу и Владыцу славу все воссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет ми в живот вечный, и кровь Твоя честная в оставлении грехов, будет же ми благодарение сие, в радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, с подобием грешному стать, а не сною славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченные мои души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобила мя, неси недостойного причастника, быть и пречистого тела и честной крови Сына Твоего, нарошая истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия, рошая животвори мя, умер членого грехом, и я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении их, помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно примать и пречистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже петь и славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенная и преобразславленная еси во веки, аминь. Ныне отпущающий раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, еже иси уготовал пред лицем всех людей свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, честь и грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя,
яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уствых, я дякую светлость огня воссевши, благодать вселенную просвети, не сребролюбия, мира без сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими славицы наказуя, Отче Иоанне Златоусте, молись Слово Христа Бога спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял Иси Божественную благодати Твоими устанами, вся учишь и поклоняйтесь в Троице Единому Богу, и во Иоанне Златоусте все блажения преподобнее, достойно хвалим Тя, есть Его наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство Христа непостыдное, ходатайство к Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но при дворе, яко млагая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почися на умоление, предстательствующее присно Богородице чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую, херувим и славнейшую без сравнения, Серафим без исления, Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыко, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Thank you.

процесі поворішувала.

0: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и на веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Утешителю души истинной, живи здесь, и вся исполняя, сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись, и очисти на отсеки оскверны, и спаси блажа душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, если на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство и сила, и слава Отца, и сила, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду моего, и моленью моему, внуши молитву мою, не волоснах льстивы. От лица Твоего судьба моя, изведет очи мои, да видит о правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью. Искусил меня, и сей не обретеся во мне неправды, якоды не возлаголит уста моя, дел человеческий, заславися у стен Твоих, а сохрани путешественники. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы мои, а с возвах, яко услышал меня, иси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы мои. Удиви милости Твоя, спасай, уповающая на Тебя, противящейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоей, покрыши меня от лица нечестивых, остраших меня, образи мою душу мою, одержашу, дух свой сотворишь, устай, глаголыша гордыню, изгоняши меня ныне обы душу меня, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяши меня, яко лев готов на лоб, яко скимина обитаю в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг, руки Твои, Господи, от малых от земли раздели я в животе, и сохрани и сокровенных Твоих исполнись, чрево их. Насытишься, сынов, и оставишь останки младенцам своим, аже правду и блюсь лицу Твоему, насыщусь в них, да явите меся славе Твоей. Тебе, Господи, возвигу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся. Да постыдятся беззаконующие в отче пути Твоего, Господи, скажи мне, истязям Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты, если Бог, спас мой Тебе, терпек весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суд. Грех юности моей, я и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благо и прав Господь. Всего ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим. Все пути Господни, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть, то есть человек, боясь Господа. Закона положит ему на пути Его же, из воли душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава, Господь, боящихся Его и завет Его явит им, очи мои, вынуко Господа, яко то исторнит от сети нози мои, призренами, помилуй меня, яко единороды нищей смаз, скорби сердца моего, умножившись от нож моих, извети меня, вишь смирение мое, труд мой, остави вся грехи мои, вишь враги мои, яко умножившись, и ненавидением неправедно возненавидишь меня. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжуся, яко уповах на Тебя, не злобиве, праве, прилепляхуся мне, яко потерпях Тебя, Господи, избави, Боже, Израиля, от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, знаю, грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согрешив и лукавое, пред Тобою сотворих, я, когда оправдишься во славе всех Твоих и победишься, негда судите Ти. Все во беззаконии зачатые мы во грехах, родимя Мать Моя, все во истинно возлюбил и себе известной тайной премудрости Твоей я явил миси, окропиши мя и сопом, и очищися, омыши мя и паче снегу убилюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуйся после смиренные, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созиждя во мне Божий Дух, прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отвердишь, и уста мои возвесят хвалу Твою. Я кваще бы восхотел, если жертву дал духу во все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона и да содержится стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мученик Твой, Господи, Лукилиан, во страданиях Своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имей его крепость Твоим, учителя не сложи. Сокруши демонов немощные дерзости Того молитвами, спаси души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, еси лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловати души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь, день дня поспешит на Бог спасение наших, Бог наш, Бог спасатель, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение.

0: солнца Христа возвещающий, зарями Твоими страстотерчело Кириане, и прелесть погасила еси всю, нам же подаешь и свет, моляся непрестанно о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небесе и на земле поклоняемый, славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведный, любя и грешный, милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наше в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигни соединения веры, и в разум неприступные Твои, а славы, яко благословенные все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, серафим, без исследования, богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь, Божий Господи. Владыка Божий, Отче Вседержитель, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святой Душе, Едино Божество, Едино Сила, помилуй мя грешного, ими же вести судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Я хочу жди восташа на меня крепче, заскаша душу мою, не предложишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратить злая врагом моим истинную Твою, и потреби их волю, и пожру Тебе, и исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, и сильно враги мои возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, во мими услыша мя, в оскорбех печалью моей, сметовся от гласа вража от служения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие и во гневе враждоваху сердце мое сметеся во мне боязнь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, и покри мя тьма и рек, кто даст мне крылья, яко голубини, и полечу, и почию, все удалихся, бегай, водворихся в пустыне, чаю Бога спасающего мя от малодушия, от бури. Потопи, Господи, и раздели языки, к яко виде беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью будет и по стенам его беззаконие, труд посреди его, и неправды не осходи, отступный голихва и лес. Яко ащего враг поносим, и претерпел бы куба, и ащего ненавидимый на мя велеречивал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой же, кухня наслаждался, если со мной брашен, в дому Божию ходихом единомышлением, да приидет за смерть на ней, да снидут два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди, и каз к Богу возвах, и Господь услышим я. Вечер и за утро и полудни повемо возвещу, услышит глас мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит я сы, прежде век не избоим изменения, яко не убоявшися Бога.

Ищи, молимся о блаженных и преснопамятных, святейших, патриарших, православных и благочестивых царях и благоверных царицах, и создателях святых обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду.

Молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, преосвященном.

Молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о еже прияти молитвы нас, недостойных рабов Твоих, в сию годину

Отче, молимся Ежеблагосердием и милостью, презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего, и о Еже утвердите нас всех в вере единомыслии, здравии и силе духа Отцем всего Господи.

Молимся о плодоносящих и добродеющих, во святим и честным храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя.

очищающий, разделите и погубите, единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу и Твою победу, верным чадам Твоим, о единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающему мрачение умов и ожесточение сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их неспровергни, благодатью Твоей власти придержащие ко всякому благу настави, и мудростью обогати, воины и все защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенной крови, крова его изгнания, сущие в дом и введи, алчущие на питание, думающие страждущие, укрепи и исцели, смятение и печали сущим надежду благую, и утешение подашь всем же в одни сие убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в Тебя веры и надежды и любви, восстави паки во всех странах святые, Руси мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якуда едиными усты, единым сердцем, и славимся Тебе, единому Богу в Троице, славимому, прибоисе заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

усопших рабов Божиих, святейших патриархов Сергия, Алексия, Пимена, Алексия, преснопоминаемого архиепископа Сергия, священно-архимандрита Иеронима, Кирилла, почившие братья и святые обители сия, и рабов Божиих Анны, Порфирия, Параскева, Александра, Владимира, Нины, воина Андрея, Ольги, Ирины, Ирины, Тамары, вожди и воинов на поле брани, за веру Отечество живот свой положивших, и всех сдены нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, я же прости.

Господи, покой усопших раб Твоих, святейших патриархов Сергия, Алексея, Пимена, Алексея, священно архимандрита Иеронима Кирилла, спочившие братья и святые обители сия, вождей и воинов на поле брани за веру и отечество жить свое положивших, и всех от века почивших православных христиан, Христе Боже наше, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

0: Оглашенных помолимся, да Господь помилует их.
1: Господи, помилуй.
0: Огласит их словом истины.
1: Господи, помилуй.
0: Открытым Евангелие правды.
1: Господи, помилуй.
0: Соединит их святей своей соборней апостольской церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоею благодатью.

0: благосостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святим храме всем с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь

0: молитву нашу, Господи,
1: Господи, помилуй.
0: Блаженны, честны и дарен, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, в храме всем, и с верой, благовением, и страхом Божьим, бродящих вон, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И всегда совершенно свято, мирно и безгрешно Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Господа проси,
1: подай, Господи,
0: прощение, оставление грехов и прегрешение наших, Господа проси,
1: подай, Господи,
0: добрых и полезных душам нашим, и мира, мирами, Господа проси,
1: подай, Господи,
0: прочее время живота нашего в мире покаяния скончать их. Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове проси.
1: Подай, Господи.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию со всеми

патриарха господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкие Сергиева лавры священного архимандрита, и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоположных,

0: И дашь нам единым и устоединим сердцем славить и воспевать и пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.

якогда человека любит Бог наш, прием его святые, пренебесные, мысленный свой жертвенник, во нем благоухание духовного, вознес послед нам Божьего.

Thank you.

Let's go.

Русти приимши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих страшных христовых тайн, достойно благодарить.

всех вот на славе Божественную Твою силою, не оставь нас уповающих на Тебя. Мир, мирови Твоему дару и церковь Твоим священникам воинству, и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага, и всяк дар совершенствуешь и есть, ходя от Тебе, Отца Света, и Тебе славу и благодарение и поклонение высылай, Отцу и Сыну и Святому.

Христини, Бог наш, молитвен пречистой Своей Матери, Чеснагославного пророка, Претечи и Крестителя Иоанна, Святославных и Всехвальных апостолов, преподобного и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и прочих радонежских чудотворцев, святого мученика Вутилиана, и же с ним, их же и памятные совершают, святых и праведных, Богоотец, Яким и Иоанн, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит.

0: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешных, но общниками быть святынь Твоих сподобил и си. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститеся причистой Твоих небесный даров сподобил и си. Но, Владыка человека, любче нас, ради умеры же воскреси, даровава нам страшное сие животворящее таинство. Во благодеяние освящение души телес наши, дашь быть и семи мне во исцеление души же и тела, во однание всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдну, любовь нелицемерну, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложения божественной Твоей, о благодати Твоего царства и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так, осего жития, ише до надежды живота вечного, пресносущной достигну покой, держа празднующий глаз непрестанный и бесконечной сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты боюсь и истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наше, Тебя поится Тварь во веки. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя и о всех яжем и сиходу благих о причащении, причистых и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажи человека любчих, сохрани меня под кровом Твоим и все не крыло Твое, и даруй мне чистую совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих в оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы есть и хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Дабы пищу мне плоть Твоей воли и огонь сия, поляй недостойное дыня, опалиши меня, Создателю мой. Паче же пройди во уды моя, во вся состава, во утроба, в сердце попали терни всех моих прегрешений. Душу освети, душу очисти, освети помышление состава, утверди с косьми в купе. Чувств просвети простую пятерицу всего мя, пригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного. Очисти мы и украси меня, удобри, вразуми и просвети меня, покажи мне Твое селение единого Духа и не к тому селение греха. Да яко Твоего дому ходом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу все святые чины, начале же бесплодных притеча Твоего премудрый апостол, и к чем за что и не скверной чистой матери. Их же мольбы благоутробни прими Христе, мой сыном света соделай Твоего служителя. Ты бы изъя освящение единой нашей влажной души святости Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мив живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов. Будешь же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же второе пришествие Твое сподоби мя, грешного стать одесную славу Твою молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей, я души надежда по крови прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобило мя изи недостойного причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего. Но род же истинный свет, просвети мои умные очи, сердце, я же источник бессмертия, род же животвори мя в мир членного грехом. Я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззвание в пленении помышлений моих, восподоби мя не до последнего издыхания, не осужденно приймать причистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже петь и славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенное и препрославленное и во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видесто очи мои, спасение Твое, еже и сего готовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, и на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Услых, якоже светлость огня, высиявшую благодать вселенную, и просвети несребролюбие мира и сокровища снискав высоту нам смиренно мудрее, показано Твоими словесы, наказуя очи Иоанне Златоусте. Моли Слово Христа Бога, спасися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приял еси божественную благодать и Твоими устнами вся учиже поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, все блажение преподобне, достойно хвалим Тя, еси во наставник, яко божественное я являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстасися, христиан, непостыдное ходатайство, которое непреложное, не презри грешных молений глаз, и но предвори, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и подчися на умоление, предстасися, присно Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую, Херувим, славнейшую, без сравнения, Серафим, без изъясления, Богослово, родшую, сущую Богородицу, Тебя величаем.
1: Слава
0: Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.

0: Благословен Бог нам всегда, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истины! Ты же везде, и все исполняй, сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселись в ныне, очисти над всякие скверны, спаси блажи души нашего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости. Беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, жеси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Коль возлюбли население Твое, Господи, сил, желает искончеваться душа моя во дворы Господние, сердце мое и плоть моя возрадовастася, Бозе живи, ибо птица обдете себе храмину, и горлица гнездо себе, где же положит птенцы своя. Алтари Твое, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блажение живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя.

Господи Боже, сил блажен человеку, повои на Тя. Благоволил еси, Господи, земли Твои, возвратил еси пленные оковы, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их. Укротил из себе гнев, Ты возвратился из от гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наших, отврати ярость Твою от нас. Деда вовеки прогневавшийся на ныле, прострешит гнев Твой от рода в рода. Боже, Ты обращай оживишенные, люди Твои возвеселятся о Тебе, яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам, услышу, что речет о мне Господь Бог. Я кричет мир на люди свои, на преподобные свои, на обращающие сердца к Нему. Побачи близ боящихся Его, спасение Его, вселите славу в землю нашу, милость истина, святостися, правда и мира благозастася. Истина от земли воссияй, правда с небесе приничи, бо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши мяко нищий Бог есть масса, храни душу мою, яко преподобен есть. Спаси раба Твоего, Боже мой, повающего на Тя, помилуй меня, Господи, как Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, как Тебе взяк душу мою, яко Ты, Господи, благо кроток и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и во тьме глаз и моления моего в день скорби моей, я воззвал к Тебе, как услышал Мессии. Несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим, все язы целики сотворил еси, придут и поклонятся. Пред Тобою, Господи, прославит имя Твое, яко велеси Ты, творя чудеса, Ты, си Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятись имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, яко милость Твоя велия на мне. Избавил еси душу мою от ада преисподней шаго, Боже, законопреступницы. Восставши на меня сон державный, взыскаши душу мою, не предложишь о Тебе пред собою, Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый истинный, призри на меня и помилуй меня, дашь державу Твою от руку Твоему, и спаси сына рабы Твои я. Сотвори со мной знамение во благо и доверить ненавидящие меня и постыдятся, как Ты, Господи, помог мне, утешил Мессии. Сотвори со мной знамение во благо и доверить ненавидящие меня постыдятся, как Ты, Господи, помог мне, утешил Мессии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученик Твой, Господи, Лукилиан, во страдании Своем, венец придет нетленный от Тебе, Бога нашего. Имей, Бог, крепость Твоим, учителей не зложи, сокруши демонов немощные дерзости, того молитвами спаси души наши. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся от Девы, распятия претерпев благие, спроверги смерти и смерть. И воскресение явлей, яко Бог, не прес я же создалась и рукою Твоей, яви человеколюбие Твое, милостиве, прими родшую Тебя, Богородицу, молящуюся за ны, спаси, спаси наш люди отчаянные. Не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего и не отстави милости Твоя от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, за Исаака раба Твоего, Израиля святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, отчисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле.

0: земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Звезда светлая явилась, и сине прелестное мирови. Солнце Христа возвещающее, зарями Твоими страстотерпчил Килиане, и прелесть погасил еси всю. Нам же подаешь и свет, молясь и непрестанно всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли, поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, и же праведное любя и грешное милуя, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими нашу часть и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти. Помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Награди нас святыми Твоими ангелы, дополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры. И в разум неприступное Твое я славы, яко благословены сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Рожшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним Святейший Владыко благослови.
1: Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое на ныне помилуй.
0: Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевая в наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас. Вон же на животворящем древе бисе благоразумному разбойнику, же в рай пути сотворилось и входы, смертью и смерть разрушил еси. Очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом бой беззаконовых ом. И нес мы достойни возвести о часа нашей, возрите на высоту небесную. За не оставих им путь правды Твоей, я и ходих им болях сердец наших, но молим Твою безмерную благость. Пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, спаси нас имени Твоего ради святаго. Яко исчезоши в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, мертви плотское наше мудрование. До ветхого отложивший человека в нового облицемся, Тебе поживем нашему владыце и благодетелю. И так у Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище. Ты бо еси воистину, истинное веселье, радость любящих Тебя, Христе Боже наш. И Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадим самому Христу Цареве Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело, во исповедание велилепоту, облеклся и сия, одеяся светом яко ризою, простирая небо яко кожу, покрывая водами превоисподняя своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крыло ветренью, творя ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненные, основая землю на тверди ея, не преклонится бег века, бездны яко ризы, одеяния ея, на горах станут воды, под запрещение Твоего побегнут от глаз, и грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо я же основал еси, предел положил еси, гоже не приедут, ниже обратятся покрытие землю. Посылая источники в дебрях, по среде гор пройдут воды, напоятся звери сильные, ждут она, грев жажду свою. На тых птицы небесные привитают от среды камени, дадят глаз, напояя город при выспенних своих от плододел твоих насытится земля. Просибая траву с котом и злак на службу человеком извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человеку, мастите лица елеем, и хлеб сердце человеку укрепит. Насытятся древа польская, кедр ливанский в жизни насадил. Там у птицы вогнездятся, и родивы жилища предводительствуют ими, горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил есть тьму и бысть ночь, внеже пройдут все звери и дубра вниз, ким не рыкающие восхитите взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце, собравшись в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое, на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Исполнись, земля, твари Твои яси, и море великое пространное, там огади их же не из числа, животное малое с великими, там о корабли приплавают. Змей сей Боже создал, и си ругатися ему, всяк Тебе чай дать и пищи им во благо время. Давши Тебе им соберут, отвергши Тебе руку, всяческо исполнится благость, отвращу же Тебе лице возметутся. Вот ими же дух их исчезнут, и перст свои возвратятся, после же духа Твоего и созиждутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь о делях своих, присирая на землю, творя ее крестися, прикасаясь, горам и дымятся. Воспою, Господи, в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя же, возвеселюсь о Господе. Да исчезнут грешницы от земли, беззаконницы, как же не быть им. Благослови, душе моя Господа, солнце позна запад свой, положилась и тьмой бысть ночь. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудрость сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
2: Миром Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: В воскрешнем мире и спасение душ наших, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Благостояние святых Божьих церквей и соединение всем, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Возведем в храме всем и с верой, и благоговением, и страхом Божьим входящих вонь, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О нашем святейшем патриархе Кирилле и о господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, в честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, по всем причти и людях, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: И начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Возьмите обители сии, граде сием, всяком граде стране, и веру живущих в них, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Благо растворение воздухов, о изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Спаси, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
3: Господи, помилуй.
2: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Христа. Пречистную Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
4: Тебе подобает петь, Боже, сегодня тебе воздастся молитва в Иерусалиме. Услыши молитву мою, к тебе всяка плоть приедет. Словеса беззакония примогуши нас, и нечести наше ты очистиши. Блажен, егоже избралось и приял, вселиться во дворик твоих, исполнимся во благих дома твоего, свят храм твой, дивен в правде. Услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концей земли, и сущих море далече, уготовляя горы крепостью своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волну, кто постоит, сметутся языцы, и убоятся живущих в концах о знамени Твоих, исходу утро и вечер украсиши, посетилась и землю, упоилась ее, умножилась, убогатить ее, река Божия наполнися вод, уготовилась и пищи им, яко така есть уготование, бразды я упой, умножи житое я, в каплях я возвеселится воссияющий, благословиши венец лета благости Твоя, и поля твоя исполнится тука, разботеет красная пустыня, радости холм припояшится, одеешься во мне овчи, и удоли умножат пшеницу, вас зовут, ибо вас поют. Воскликните, Господи, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его, рците Богу, коль страшно дела Твоя, во множество силы Твоя солжут Тебе врази Твои, вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет же имени Твоего Вышний. Придите и видите дело Божие, коль страшно стоять в паче сынов человеческих, обращая море в сушу, в реце пройдут ногами, там и возвеселимся нем, владычествующим силою свою веком, очи его на языке презираете, пригорчевающе да не возносится в себе, благословится языце Бога нашего, и услышан сотрите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего во смятение ног моих, яко искусил наиси Божие, разжегал наиси, яко же разжезается сребро, вел наиси в сеть, положилась и скорби на хребте наше, возвелась и человека на главы наше, пройдохом сквозь огонь и воду, и извел наиси в покой, в ниду в дом твой со сожжением, воздам тебе молитва моя, я же изрекостью сне мои, и глаголышу уста моя в скорби моей, все сожжения точно вознесу тебя с кадилом явны, вознесу тебя волы с козлы, приидите, услышите, повем вам, все боящиеся Бога, елико сотвори души моей, к немы усты моими возвах, и вознесох под языком моим, неправду ощи воздрех в сердце моем, да не услышит меня Господь, сего ради услыши меня Бог, внят глаз умоления моего, благословен Бог, и же не остави молитву мою, и милость свою от меня. Боже, ущедренный благослови на просветилице Твононы и помилуны, познайте на земле путь Твой, во всех языцах спасения Твое, да исповедятся те люди Божие, да исповедятся те люди все, да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судишь и людям правотою, и языки на земле наставишь, да исповедятся тебе люди Божие, да исповедятся те люди все, земля даде плод свой, благословенно Боже, Боже наш, благословенно Боже, и да боятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог, расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, будьте сотворите вошедшему на запады, Господь, имя Ему, радуйтесь пред Ним, да сметутся от лица Его, отца сирых осудив вдовиц, Бог вместе с святем Своим, Бог вселяет единомысленно в дом, изводя окованным мужеством, так ожди пригорчевающе живущего в гробех. Боже, внегда исходить Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходить Тебе в пустыне, земля потрясеся, ибо небеса кануш от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь и волен отлучиши, Боже, достояние Твоему, и изнеможе, Ты же совершил и сие. Животное Твое живут на ней, уготовилось и благостью Твоей нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою, Царь сил возлюбленного, красотою дома разделите корысти, аще по спите посреди предел, криле голубине посребрене, и между дарами облещание злата, внегда ранствует небесная цари на ней, а снижаться в Силмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, скую не пщуйте, горы усыренная, гора, и уже благоволи Бог жить в ней, ибо Господь селится до конца, колесница Божия тьмами тем, тысячи гобзующих, Господь в них сина его святем, вошелась и на высоту, пленилась и плен, приялась и даяние в человецах, ибо не покоряющийся, еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог еже спасати, и Господня Господня исходящая смертная, обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих прегрешений своих, рече Господь от васана обращу, обращу в глубинах морских, я когда мочится нога Твоя в крови, язык пестых от враг от него, видено выше шествие Твое Божие, шествие Бога много Царя и живо святем, предвориши князя близ поющих, посреди дев тимпанец, церковь благословите Бога, Господа от источник Израилевых, там и Вениамин юнейшего ужасе, князи Иуда владыки их, князи Завулони, князи Нефалимли, заповежь Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделалось в нас, от храма Твоего Иерусалим Тебе принесут цари дары, запрети зверем тросным, сон в юнец, в юницах людских, еже затворите искушенное серебром, расточи языки хотящие браним, приидут молитвенцы от Египта, Эфиопия предварит руку свою к Богу, царство земное пойте Богу, воспойте Господи ви, вошедшему на небо небесе на востоке, седа с глазу своим глаз силы, дадите славу Богови, на Израиль лепота Его, и сила Его на облацах, дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, той даст силу державы людям своим, благословен Бог, слава Отцу и Сыну.

0: и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси меня, Боже, ко мне доша вода души моей я, угли Бог, темение глубины несть постояние, придох во глубины морские, и буря потопи меня, утрудихся, зову измолчи гортань мой, исчезости очи мои, отъезжу уповать меня на Бога моего, умножишься, паче власть главы моей ненавидящей меня туне, укрепишься в рази мои, изгоняющий меня неправедно, я же не восхищах тогда воздаях, Боже, то увиделося безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишься, да не постыдятся мне, терпящий Тебе, Господи, Господи, сил ниже, да посрамятся темне, ищущий Тебе, Боже, Израилев, яко Тебе ради претерпех поношения, покры срамота лице мое, чужбе братья моей, странен сыном матери моей я, яко ревность дома Твоего снедемя, и поношение поносящих Тебе на подошве на мя, и покрых постом души моей бысь поношение мне, и положих одеяние мое вретище в их им притчу, а мне, глумлях сидящего в ротех, и о мне, поеху, пьющее вино, аж же молитвы моей к Тебе, Боже, время благоволения Божие, во множество милости Твоего слыши мя, воистине спасение Твоего, спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюсь от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне равенек уст своих, услыши мя, Господи, ко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих презрена мя, не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, вонми души моей избави ю, враг моих ради избави мя, Ты бо веси поношение мои, стут мою, срамоту мою, пред Тобой все оскорбляющие мя, поношение чаяши душа моя страсть, и ждах со скорбящего, и небе, и утешающих не обретох, и даши снеть мою желчь, и жажду мою напоишь мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаянии в соблазн, да помрачатся очи их, ежневить их, ребет их вынуслицы, проли на не гнев ту ярость и гнева, Твоя года постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах да не будет живы, за ней его жда поразилась и те и погнаша, и к болезни ясма их приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся, нищий болея смаз, спасение Твое, Боже, да примет мя, восхвалю имя Бога моего с песнью возвеличивого хваления, и угодно будет Богу пачитель Саюна, роги износящие пазногти, да узрит нищий возвеселяться, защите Бога жива будет душа ваша, яко услышал Бог я Господь, яко ванны свои не чужи, да восхвалит Его небеса и земля, море и все живущие в нем, яко Бог спасет Сиона, содержится граде иудействий, и вселятся там и наследят и, и семя рабов Ты удержи Ты, и любящими Ты вселятся в нем. Боже, в помощь мою во мне, Господи, помощи мне почися, да постыдятся, посрамятся еще душу мою, да возвратятся спять и постыдятся хотящими злая, да возвратятся обе стыдящиеся глаголющими, благо же, да возрадуются вселятся те все ищите, Боже, и да глаголят выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аз же нищий есть мой Бог, Боже, помози мне, помощник мой, избавитель мой, си Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: И помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш,

0: благоговение в устах моих, не уклони сердце мое словеса лукавствия, не вчива тебе на весе. Человеки, делающими беззаконие, не сочтусь у своих братьями, скажет мне праведник милостью и обличит меня, или грешно выдани на мать благословения моя. Яко ища и молитва моя во благоволениях их, пожертвовавши при камени судьи их. Услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли, просилися на земле, расточившися кости их при аде. Яко к тебе, Господи, Господи, очи мои, на тело повахни, а ты не душу мою. Сохрани меня от сети уже составившими и от соблазна делающих беззаконие. Падут во мрехо свое грешно, ты иди не смазва, не же призу. Гласанный по Господу возва, гласанный по Господу помолився, пылью пред ним моленья мои печальную пред ним вырищу. Не вдай исчезать от меня духу моему, и ты познал сестри моя. На пути всем по нему захождал, спыша сеть, несмотря по деслу и взглядах, и небес на имени. Погиби бегство от меня, не изыскает душу мою, возва к тебе, Господи, рех ты, и все упование мое, часть моя, и на земле живы. Вонми моленью моему, яко смирился живой, избави меня от гонящих мне, как укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему, меня по праведнице, доди же воздайся мне. Из глубины воззвав Тебе, Господи, Господи, услыши глаз мой, забуду души Твои, внемлющий глаз умоления моего.
1: Подобен небесных чинов нашими законе нас души, Господи, Господи, кто постоит? Яко!

от стражи утренние до ночи от стражи.

Благословенный Твой учитель.

0: ради обители свои я положи.
1: Во ради обители свои я положи.
0: Небеси же Христос тебя прослави.
1: Во небеси же Христос тебя прослави.

0: Твое скверны грехами нам.
1: Владе же, вселися в Тебя,
0: Пресвятый Дух. Владе же, вселися в Тебя, Пресвятый Дух.

0: вечи всей без греха сохранитесь от нас. Благословенись и Господи, Боже, Отец наш, буквально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Годи, Господи, милость Твоя на нас, я кажу уповаком на Тя. Благословенись и Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенись и Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословен, если святый, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во веки, лучше Твоей не презри. Тебе подобает слова, Тебе подобает пение. Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Богу. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Исполни вечернюю молитву нашу, Господи, видь.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Вечер от всего совершенно святой, мирной, безгрешного Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
2: Пресвятую,
1: пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот.

Боже, Твоя пора.

0: Прочистили вы человеческое неможение.
1: И от грехов избави мы милосердием Твоим.
0: И от грехов избави мы милосердием Твоим.
2: Ныне обучающий работ Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь очи мои спасение Твое, вежись уготово пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ты святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и цели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, ты же иси на небесе, и да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам духи наши, яко ж и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
3: Ныне и присно и во веки веков.

0: И сей во Христе, братья наши.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: И мы молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих, и повсюду.

0: здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьями святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ищи молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сием, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: насущный, животворящий, нераздельный Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Слава Вышним Богу, наконе мир человеку благоволение. Слава Вышним Богу, наконе мир человеку благоволение. Слава Вышним Богу, наконе мир человеку благоволение. Господи, усмирай ответишь, и устами воскресят хвалу Твою. Господи, усмирай ответишь, и устами воскресят хвалу Твою. Господи, что все ноши сгружающими, мнози восстают на мя мнози по волю души моей, не спасение ему, Бози его. Ты же, Господи, весь заступник мой еси, слава моя и вознесей главу мою. Гласа моим по Господу возглавлю, слышав от горы святые своя, а заслуга слав восставь, и по Господь заступит мя, не убоюсь от земли дев, пресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко ты поразилась и вся враждующая весует, зубы грешников сокрушилась, Господи, и спасение на людях Твоих, благословение Твое, а заступи слав восставь, яко Господь заступит мя. Господи, да не ярость Твоя влечишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твоя возвавши во мне и утвердилась на мне руку Твою, не с исцелением плоти моей от лица гнева Твоего, не с миром костей моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеша и сотниша рана моя, от лица безумия моего, пострадав и согнулся до конца, весь день седая хожда, яко лятвия моя наполнишася поруганием, и не с исцелением плоти моей, о злобе, как и смирися до зела, как от воспитания сердца моего. Господи, пред Тобой все желание мое, воспитание мое в Тебе не утаися, сердце мое смятися, остави мне силу моя, и свет очи мои, Той не со мною. Грузи мои, спине мои, прямо мне приближишься и старша, и ближние мои, отовечи мне старше, и нужда пусть ищущая душу мою, ищущая сбавил мне по голову суетное, и стены весь день поучапуся, а же я по глупу не слыша, я по ним не отверзая ум свои, и вы, как человек, не слыша, и не моему сердце и увлечения, я по найдя Господи, уповав Ты, услышишь, и Господи, Боже мой, я коректно никогда порадок не согласи мои, и в нельзя подвижаться на камы, на мебель, я по азму, болезнь моя предо мной и спину, я по беззаконие моя азма свящу и попекуся в лесе моем. Рази же мои животы, укрепишися паче мне, и умножишься ненавидящие мя без правды, воздающие мя злая возблагая, а благах у мя за них не отблагостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, не отступи от меня. Во миг помощь мою, Господи, спасение моего, не остави.

0: Я помяну прав.
1: Пинем огня. Разверьте камень в пустыне, да пои яков бездне мнозе, и изведи воду из камня, и не изведи яко реки воды, и приложиши еще согрешать ему, приогорчиши вышнего в безводней, и искусишь о Бога в сердцах своих попросить и брашь на душам своим, и клеветаши на Бога и реши, да возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне, пониже порази камень, и потекоши воды, и потоцы наводнишися, еда и хлеб может дать, или уготовить и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презрея Его, и Бог не возгорейся во Якове, и гнев взыди на Израиля, яко не веровавшего Бога, и ниже уповавши на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и одожди им ману ясти, и хлеб небесный дади им, хлеб ангельский едя человек, брашно послаем до сытости, воздвижи юг с небеси, и наведи силу свою лива, и одожди на ней, яко прах плоти, яко песок морские птицы пернаты, и на подоше посреди стана их окрест жилищих, и едоша, и насытишеся зело, и желание их принеси им, не лишишися от желания своего, еще брашну сущего из тех их, и гнев Божий взойди на ня, и уби множайшее их, и избранным Израилем запят, во всех сих согрешиши еще, и не веровши чудесам его, и исчезоши в суете дни их, и лето их с отчанием, и когда убиваши я тогда взыскаху его, и обращахуся, и утреннего к Богу, и помянувши яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавителем есть, и возлюбивши его усты своими языком своим солгаши ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверившись в завете его, тот же есть щедрый, очистит грехи их, и не раслит, и умножит отвратить ярость свою, и не разжет всего гнева своего. И помяну яко плоть суть духа дей, не обращаясь, колька ты прогорчишь его в пустыне, прогневаши его в земле безводней, и обратишься, и искусиша Бога, и сытага Израилю раздражиша, и не помянувши руки его в день Божий, избавя из руки оскорбляющего, яко же положи во Египта знамение своя и чудеса своя на поле Танеосе, и проложи в кровь реки их и источники их, якода не пьют, посла на ня песи мухи, и пойдоши я, и жабы росли я, и додержи плоды их и труды их кругом, уби градом винограды их и черничи их сланою, и продаде граду скоты их и имение их огню, посла на ня гнев ярости своей, ярости гнев и скорбь послания ангела лютыми, хоть и сотворись тедю гневу своему, и не пощади от смерти души, и скоты их смерти заключи, порази всякое первородное в земле египетские, начаток всякого труда и в селениях хамовых, и воздвижи яко овцы люди свои, и возведи яко стадо в пустыне, и настая на упование, не убояшися враги их по море, и введи яко в гору святыни своя гору, сию южи стяжа десницы его, и изгна от лица их языки, по жребию дадим землю жим жребатаяния, вселив селениях их колена Израилева, и искусиша, и прогорчиша Бога Вышнего, и сведения его не сохраниша, и отвратишися, и отвергушися, яко же яцы их, превратишися в лук развращен, и прогневаши его в комнах своих, и в истуканах своих раздражиши его, слыша Бог, и презреючи жизнь зело Израиля, и отныне скини в селомское селение, еже вселись в человецах, и предадев плен крепости их и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди свои и достояние свое презре, юноши их поеде огни, девы их осетанную выше, священницы их мечем подуши, и вдовицы их неоплаканы будут, и восстая коспя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги свои спять поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова гору сию, Сионию, юже возлюби, и создай, яко единорога святилище свое на земле, основай век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стату овчих, отдай лиц поят его пасти Якова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасе я не злоби и сердце своего, и в разуме руку свою наставил я есть, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Боже, приедоши языцев достояние Твое, осквернише храм святый Твой, положише Иерусалим, яко овощное хранилище, положише трупе раб Твоих, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих, зверем земным, прорияше кровь их, яко воду окрест Иерусалима, и небе погребай, в их поношение соседам нашим, подражнение и пругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневавшийся до конца, разжеться, яко огню рвение Твое, пролей гнев Твой на язык и не знающий Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова вместо Его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скори да предварячны щедроты Твоя, Господи, яко обнищахам зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего, Господи, избавленный, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да веса во языцах пред очима нашим отмщение, крови раб Твоих пролитые. Да внедет пред Тебя воздыхание окованных, повеличив мышцы Твои, снабди сыны умерщвленных. Воздашь соседам нашим седмирицу в недра их поношения их, им же поносишь Тебя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твои, испоемся Тебе, Боже, во век, в рот и рот возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля во тьме наставляй, яко овча Иосифа, сидяй на херувимах, явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием, воздвигни силу Твою и прииди во еже спасти нас. Боже, обратины и просвети лице Твое, спасемся. Господи, Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь нас хлебом слезным и напоишь нас слезами в меру. Положилось нас пререкание соседом нашим и враги наши подражнишены. Господи, Боже сил, обратины и просвети лице Твое, и спасемся. Виноград из Египта принесл Иси, изгнал Иси языки, насадил Иси и... Пучи сотворил Иси пред ним, и насадил Иси коренья Его, и исполни землю. Покры горы сени Его, и ветви Его, кедры Божие. Простре розги Его до моря, и даже до рек отрасли Его, вскую не сложил Иси оплот Его, и обимают и всеми выходящие путем. А заба и вепри от дубравы, и уединенной деви по идее и... Боже сил, обратися уба и призрись небеся и вишь, и посети виноград сей, и соверши и Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и сети в себе. Пожжен огнем и раскопан от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе, и не отступим от Тебе, оживишены и имя Твое призовем. Господи, Боже сил, обратины и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красен с гуслями, вострубите в намесячи трубой в благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Яковлю, сведение во Иосифе положи, егдам везите ему от земли египетские, языка его же не видишь и услыша, от яд от бремени хребет его, руцы его в коши поработасте, скорби призвал Месси, избавив тебя, услышав тебя в тайне бурни, искусив тебя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю, а еще послушаешь и мне, не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. Азбу есть Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя, исполню я. И не послушаешь, люди мои, гласа моего, Израиль не внятми, и отпусти их, яко по начинаниям сердец их, будут в начинаниях своих. Аще быши люди мои послушали меня, Израиль, аще бы в пути моя ходил, не о часом же уба враги его смел бы, и на оскорбляющие их возложил бы руку мою. Врази Господне слугаша ему, и будет время их век, и напитай их от тука пшенично, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

0: пресные во веки веков. Аминь. Бог, став сонми богов, посреди же боги рассудит. Доколе судите неправду, лица грешников приемлете. Судите сиру и убогу смиренно и нище оправдаете. Измите нищие убого из руки грешничьи, избавите его. Не познаши ниже, уразумеши во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех, Бози, Истей, Сын Иви Вышнего Вси, вы же, яко человец, умираете, яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи ниже, укроти, Боже, яко се врази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоши главу, на люди твоя лукавноша волю и совещаши на святые твоя, реша придите и потребим я от языка, не поменется имя Израилева к тому. Яко совещаша единомышлением в купе на тебя завет завещаша, селение Идумейское, Измали, Тимав, и Агарине, Гевал, и Амон, и Амалейка, и наплеменница с живущими в Тире, ибо и Асур приедет с ними выше в заступление с Ановым Лотовым, сотворим яко Мадиаму и Сесарии, яко Явиму в потоце Кисове, потребившися в Эндоре выше, яко гной земный, положи князи их, яко Арива и Зива, и Зивея, Салмана, вся князи их Нижереша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи, яко кола, яко трость пред лицем ветра, яко огнь попаляет дубраву, яко пламень пожигая горы, так и поженешь я бурю твою и гневом твоим сметешь я, исполни лица их бесчестие, взыщут имя твоего, Господи, да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся, и погибнут, и да познают, яко имя тебе, Господь, ты един вышний по всей земли. Коль возлюблено сильнее Твое, Господи, сил желает, и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовалась о Бозе живе, ибо птица обрети себе храмину и горлица гнездо себе, иди же положит к птенцы Твоя, алтари Твоя, Господи, сил царю мой и Боже мой, блажен живущий в дому Твоем, веки веков восхвалят Тя, блажен муж ему же ей заступление, Его тебе восхождение в сердце своем положи, твою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагай. Войдут от силы в силу явиться Бог Богов из Сионе. Господи Боже сил, услыши молитву мою, внуши Божий Яков, защитничи наш Божий и призри на лице Христа Твоего. Яко лучше день един во дворах Твоих, паче тысяч, изволив приметать в дому Бога моего, паче неже жить ими в селениях грешничьих. Яко милость и истину любит Господь Бог, благодать и славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась ты, Господи, землю Твою, возвратилась и плен Яков, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратилась и от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневавшися ны, или простреши гнев Твою от рода в род. Боже, Ты, обрящий оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речит о мне Господь Бог, я кричит мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие ли сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу. Милость истина сретостися, правда и мир облабызастася, истина от земли восия и правда с небесе приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присные во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

0: преисподобне, и волки бесовские пустыни победил Иси, сего ради я на победоносец почести венец приял Иси от креста человеколюбца, и спаса душ наших, и ныне и присно и во веки веков, аминь. И жду идей же чает спастись, а того праведное притекает. Вы же обещите о прибежище спасительное Богородице, прилежно молимся Тебе, покры нас пательным покровом Твоим от всякого зла, и спаси души наши.
1: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Помилуй меня, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согрешив и лукавое предо Тобою сотворив. Яко ты оправдишься во славе всех Твоих, и победишь в них за суде детей. Все по беззаконии к зачатке, и во грехах родиме мати моя, все по истину возлюбил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил Меси, окропиши мя и сопом и очишуся, омыши мя и паче снегу уберюся, слуху моему даси радости веселья, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто сосердцу мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не ты мне от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди меня, научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я каждому восхотелось и жертву дал бы труба, и сожжение не благоволивши, жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созерцу спасенные Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды в отношении всесожигаемое, тогда возложат на алтарь.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, на кресте возвязаем, в кресте воздвиглись и падшего человека, и всю вражую силу, не зверев еси, слове тем же Твоя, страсти воспевая пострадавшие от страстей, избавшего мя.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, славы Господь Ты еси, и же славою венчавый человека тернем венчался еси, яко Ты терноносное естество наше сотворишь и плодоносно, садителю божественных деяний.
0: Преподобнее Отче Митрофане, моли Бога у нас, богоносному Сергию обретши Тя подражай, преподобнее Митрофане Твоего заступление взыскать и подвязайся, а сокаянно не презри меня у Бога, Отца Твоего.
1: Преподобнее Отче наш Митрофане, моли Бога у нас, исправите житие свое, воскотев грехолюбивый ас, Тебе я, как премудрому наставнику, прихожу, моляся, путем Христовых заповедей ходите, настави мя блаженне.
0: Преподобнее Отче наш Мефодий, моли Бога у нас, море страстного, пучина обуреваемых Тебе, Иисусе все благие прибегающие упием, от темения страстей нас избави, да в тишине Духу угоднику Твоему, весь хвалебный принеси, мне Боже чудес и славно прославил еси. Преподобнее Отче наш, Мефодий, моли Бога у нас, море песок предел положил Господь, я избрав преподобнее Отче Мефодий, от юности ему благоугождать, от всего ради к великому сердию тебя наставить, от него же подвигом духовно научився, в ниже славно прославился Иси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, море житейского треволнения не потопил, оди Твоя, Отче преподобнее, Навением Духа Божия управляем, тихо пристанище спасением шел Иси, чудесы многими от Господа прославился Иси.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, море слез и спроси нам, Владычица преблагая, у милостивого Сына Твоего и Бога нашего, да имя угасивший печь страстей, а мы им скверну греховных душ наших, и спасение вечно лучившее, воспоим Христу песнь победную,

0: славу Господи Христу Твоему честному, искупаши Тебе беззаконие руцы нози Иисусе мой, дланью незреченно создавшую первую Христе, Божий человек и страстью страстителей все освобождать шагов.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, достанет вопияший Иисус, луна же и солнце, я же на кресте прописуя пострадавшему владыку плотью, светилом помрачения, им же тьмы начало лукавое посрамлено быша.
0: Преподобный Отче наш, Митрофане, моли Бога у нас, постом в день ему молитву тело свое удручая, страсти бурю утишилась, Отче, помози нам, свирепство Твоя неврежденно избегнути.
1: Преподобный Отче наш, Митрофане, моли Бога о нас, колено в нощи преклоняя, Бога неотступно о спасении молил Иси, блаженнейший Отче, сия вся творил, Иси донде же обрел Иси вечное блаженство.
0: Преподобный Отче наш, Мефодий, моли Бога о нас, утвердил Иси на камне заповеди Христово сердце Твое, преподобный Отче Мефодий, узким и прискорбным путем шествовал Иси, алчбой и жаждю плоть свою изныряя блаженного ради будущего покоя, и коже получив, веселившийся вечно со святыми.
1: Преподобный Отче наш Мефодий, моли Бога о нас, утвержденный благословением и молитвой преподобного Сергия, в пустыне удалился Иси Отче Мефодия, и в ней многолетне потрудився, обитель иноком возградил Иси, я же спасение ходатайца быть ноги.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, утверждалось и словеси Твоими душеспасительными, братья Твои, преподобные Отче, и был Иси образ благочестия Твоим учеником, и же Тобою наставляем подражатели бывших, Твоему житию святому и вкупе с Тобою получишь спасение.
1: И ныне присно и во веки веков аминь, утверждение на Тебя надеющихся, Пресвятая Богородице Владычице, не посрами упование нашего, еже по Бозе на Тебя возлагаем, но буди нам заступница от нападений дьявольских, да Тобою по моществу ими возвеселимся с

0: на Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Святый Бог наш, и Тебе славу славим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
3: Послушание, добрый рачитель, бы бесплотные враги, слезными молитвами Твоими крепко посрамил Иси, явился Иси Пресвятой Троице жилище, и уже зря блажение ясно, богомудрый Мефодий преподобный, чудес старотния приял Иси, тем же исцеляешь с веры приходящих недуги, утоляешь скорби, и молишься непрестанно о всех нас.
4: Яко премудрый наставник, повеленный Господем, прежде сам сотворив, после же великого Сергия неленостно подвязатися научилися Митрофане Богомудрия, призрено наш чад Твоих, Твоя помощи просящих, и многомощную Твоей молитвою к добрости деянию нас воздвигни.
3: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, скорый помощник, являющийся преподобный Отче Мефодий, с верою в молитву к Тебя призывающим, дадеси бы Тебе от Господа благодать, недуги врачевать и скорби утолять, обитель же Твою святую и по смерти назирать, всего ради с любовью почитаем святую, всерадостную память Твою.
4: И ныне и присно, и во веки веков аминь, скорый Твой покров и помощь, и милость покажи на рабы Твоя, и волны чистые укроти суетных помыслов, и падшу мою душу восстави Богородице, вем бо вем

0: Господи Христу, Ты мучесном, раны язвы в Христе претерпел, еси язвы сердца моего исцеляй. Желчи вкуси в горке, сладкого вкуса тлетворного отъемлем бред. На греже пригорся, древнюю клятву потребил еси.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, далече отреновенно Тебе языки, воздвизаем на кресте, близ привлекал еси. Примири же еси нас, Отцу долготерпеливе, в среду ввел еси, яко ходатай себе, и посреди земли страсть претерпел еси поносную.
0: Преподобнее Отче наш, Митрофане, моли Бога у нас, благоискусные духовные мочи мы видим, великое усердие житие преподобнее Отче Митрофане, добрый же суди, власы главы Его, знамя отсечения воли своей остриглиси, и воиноческое одеяние того облек еси.
1: Преподобнее Отче наш Митрофане, моли Бога о нас, премного богоносного Сергия поучая, преподобнее наставлял еси неленостно подвязатися молитвах ко Господу, и вся искушение вражи небоязненно терпеть, силой же божественного смирения, гордого змея препобеждать.
0: Преподобнее Отче наш Мефодий, моли Бога о нас, пророком Божиим или и крестителю, уподобился еси преподобнее Отче Мефодий, пустынный житель быв, яко горлица, уединенное словословие песни един, единому Христу возносил еси, успевая того божественное снисхождение.
1: Преподобнее Отче наш Мефодий, моли Бога о нас, пророчески провидев преподобный Сергий, имевшую устроитесь в пустыне Твоей обитель, пришед к Тебе, Отче Мефодия, избра и благослови место на сооружение обители удобное, Его же посещением обрадован

0: преподобный отче, жить и братьев купе в обители Твоей, законоположил и си общего жития, ревнитель был и си великий, пример собой всем подавая, немощно успевая Христово божественное снисхождение.
1: И ныне и приисно, и во веки веков, аминь, пророческое речение на Тебе сбывшееся, Дева

0: Слава Господи Христу Твоему честному, солнце спаси, обнажися света, на древе надо Тебе зря висяща, на водах повесившего землю камень же, на камень яко, ощутиша, воздвижена, распадышися страхом и основание поколебашися.
1: Слава Господи

0: Господи Христу Твоему честному, яко же видите одревле на древле повешено спаси, землю повисюша на вода, безмерных разбойник, благоразумный, верного пияшити, помяни имя, им же благочестно Твое страдание прославляем.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, распинаем, поколебались из земли основания, копием же прободаем, источаешь и бессмертные капли, кровь и воду, ими же человечество очистилось от страстей, Иисусе тем же Тя воспевающий величаем.
0: Преподобный Отче наш, Митрофане, моли Бога у нас, ликует днесь обитель Сергиева, прославляющий великого Сергия, блаженного учителя, целомудрия образа.

0: Но духом неотступно с нами пребываешь, и душам нашим спасение ходатайствуешь.
1: Преподобнее Отче наш Мефодий, моли Богу у нас, чуж был и си преподобнее превозношение тщеславного, и в смирении глубоком житие Твое препроводил и си, и образ смирения был и си, Твоим учеником их же присно поучал и си, бегать и души пагубного гордыни, и в смирении духа величать и Христа жизнодавча.
0: Преподобнее Отче наш

0: Сыну и Святому Духу чужд праздности был еси блаженье, но присно молитвах и труде к телесных подвязался еси. При сооружении же обители Твоя, святые, многие великие труды подъял еси, силой Господа, силу укрепляемой, и Божий глас и хвалебными немолчно величал еси.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, чуждых нас яви, владычицы власти лютого миродержца, и в час кончины нашей на помощь ускори к нам беспомощным. Много бы может матерней молитва Твоя ко Господу, и трепещут пред Тобой дуси тьмы, и же

0: милости помилуй, сохрани вас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Я тебе хвалится, сила небесная, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
3: Процвелись, яко финь сочи, яко кедр умножилось, и дарование благодатное, я житя слана в обитель Сергия показаши, а нас, Христа Бога, моли, почитаюсь, причестную память Твою, преподобный Отче наш.
4: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, память Твоя похвалами венчаем преподобнее, простерши бы руку остриглись и лосы великого Сергия, и в одежду воли нищеты того облег, наставником толика светильника быть исподобился Иси, с ним же и ныне в Ризе Нове, владыце предстоишь и молитвы.

0: Спасительного жительства Богомудрого наставника.
1: Боже, спасительного жительства Богомудрого наставника.
0: Источника любви Христовой преснотекущего.
1: Источника любви Христовой преснотекущего.
0: Преподобного отца нашего Митрофана.
1: Преподобного.

Deutsch.

Ты Боже, святый, крепися Тебе смерть, и помилуй нас. Святый Боже, святый, крепися Тебе смерть, и помилуй нас.

молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великих,

0: помни утреннюю молитву нашу, Господи, вели.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, сохрани нас, Бог.

0: свято, мирно и безгрешно у Господа
1: просто.
0: Наставника, хранителя.

Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу.

Бог наш, молитвой пречистой Своей Матери, силой и честнаго животворящего Христа, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Никона и прочих радонежских чудотворцев, преподобного митрофана игумена Радонежского и преподобного Мефодия игумена Пешножского, их же и памятно не совершаем, святых и праведных, Бога Отец, Иакима, Иоанна и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо

0: поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узриши мя, яко Бог не хотя беззакония Ты и сии не приселится к Тебе лукавные, и ниже приводут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу, мужа крови и льстивы гнушается Господь. Аз же множеством милости Твоей, я вниду в дом Твой поклонюсь, ко храму святому Твоему, страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой. Яко несть в устях их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортанях, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечисти их, и зрение я, яко приогортиши Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя вовек, возрадуются и вселишися в них. И похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в роды род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселения, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, реклась, и обратитесь, сынови человечести. Яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лета будут утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом, гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положила себе законие наше пред Тобою, век наш в просвещении лица Твоего. Яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся. Дни и лет наших них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труда болезнь, яко прииде крутость наны и накажемся. Кто весь державу гнева Твоего, я страха Твоего, ярость Твою счасти, десницу Твою так оскажи мне, и окованное сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил мне еси, лето вняже видихом злая. И призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приидешь и ко мне, прихождав не злоби сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим весть законопреступную, творящее преступление возненавидях, не прилепи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях, очи мои на верные земли посаждать ее со мною, ходяй по пути непорочну, сейми служаши, не живяши посреди дому моего, творяй гордыню, глаголей неправедное, не исправляши пред очима моима, во утре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Великого Сергия, премудрый наставниче, иноческого жития, учителю и смирения образе, бескровную жертву в обители Святой Троицы, смиренно принося, алчущих и жаждущих Христова утешения, хлебом жизни питал иси, Митрофане, преподобный Отче наш, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, божественную любовью от юности распаляем, вся я же в мире красное возненавидев Христа единого возлюбил иси, и сего ради в пустыню вселився, в ней обитель сотворил иси, и собрав инок множество приял иси от Бога чудес дар отче Мефодия, и был иси о Христе собеседник и спосник преподобному Сергию, с ним же у Христа Бога и спроси православным христианам здравие и спасение и душам нашим вели и милость. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, что те наречему благодатное, небо, яко высеялось, и солнце правды, рай, яко прозеблаясь, и цвет нетления, дева, яко прибылаясь, и нетленно, чистую матерь, яко имелась, и на святых твоих объятиях сына всех Бога, того молись спастися душам нашим, стопы мои направи пословеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди твоя, лице твое просвети на раба твоего, и научи меня оправданием твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Я Твое есть Царство и Сила и Слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Возлюбив преподобни Митрофане божественные заповеди, чистотою душевной вооружився непрестанную молитву и трудом во обители Сергиевой подвязался еси, Христа сладчайшего Иисуса достигла еси Его же моли непрестанно о всех нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Божий, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, и же праведное любя и грешные милые, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наши в час всей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятителя, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемые и наставляемые, достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова, росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже, ущедренный, благословенный, просветили Церкви, ныне и помилуй, ныне.
0: Аминь.
1: И все святые истины просвещают, освещают всякого человека, грядущего в мир. Да знаменуется на нас светлый Царство, и да мне мудрым светлый преступный. И исправим, что ты нашим деланием заповедей Твоих, молитвами пречистая Твоя Матери, все Твои святые. Аминь.

Thank you.